0: Чудно зузама и шега то сегедум божа чаба и десунала
1: Ланьяс ayant destiné Скушок Бакула Ринпоче Трансуи Цорсуни Тронси Скужаб Сонаманчук Шарсве Цорспа Ргасу Сунгшат Саладзадз.
2: Тендерингатам Цамайка, кевзи Яшас Бакула Ринпоче Тене Чункар Кедам Губарси Чизлагатам Цамайка Зомазатен Тене Цамасамонла Танье Низан Цамала Нинг Табаны Тукси Чизу Игашку Чизпа Хаскар Кенринпоче Узате Кендун Ланьяс Я матай чусо сама шиди кас чилу спон мо сама шкуте дук дей жапо мо ток ма чосине сиз жокада тендил жи жога я ан тос пажи зожиан жал дук пин сама жо мада зомте икар бучес кундуне патри сие за чес кора тенди кас кучес пия сама ра нинг тапан ту жи че ар кер жуинли тендирин та сама санган ланги мазе и соту жи жога и birthday celebration bo tene Скушок Бакула Ринпоче memorial society zate sospa jo tene ogle te gun mai sama zom te tene khaskar tene spido kope chorji lama us uzate gindun lages samme tene de tali ku chosten
1: yang testing ne jingsek etan pa skabjir galtras Бакула Ринпоче chogi mitse zannam tang delte lognyan chungunjik sospa zigra pulches tang nyampo Ринпоче Чоги, Сунги, Калоб, Лапстон, Джиган, Миманда, Санчезда, Пула, Дзадз. Ланджес и Антестине Цохспа, Жиншек, Тампа, Скапжер, Игарчас, Бакула, Ринпоче, Чоги, Конранги, Стома, Дзатте, Йоткани, Рангнам, Патма, Карпе, Ченгва, Жусте, Деви, Нангне, Ринпоче, Чогис, Калоб, Лапстон, Салте, Йоткан, Муни, Скорла, Лобчук, Скарма, Синге, Цохспе, Дунла, Сила, Дзатте, Сяда, Дзадз.
3: Изук шижурук римбочеле раюлада яргас пунцум цоспажик цоспажанжи гөрчхи цамасан как чевани саги гангинги чосгис сосотан чипанам базете сосо чос мачит бар цама чигтэл жугоспани хачанги как чиможигин журале римбочес там поранле лабже там погран ботна журу ата саги гангинги чосгис сосола ата те самма пантосла малтала чигдил чагос чигдил бочана